Пимпл, дик пимпл, сам хопкинчим комблиан. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду, бил брюир, джикстюйр, боб, симпл, дик пимпл, сам хопкинчим комблиан. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда, бил брюир, джикстюйр, боб, симпл, дик пимпл, сам хопкинчим.

ней. Ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм

поручить?

0: нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Да, неправильно.
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час.
2: А, каждой иголочке радует нос, радует.

0: себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нас.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: хлеб.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.

0: не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро. А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага. Тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.

собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня не

Ha ha ha ha!

стрелять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага.

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам.

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, и не

0: Поле, поле чудес!
1: Поле чудес!
0: В стране дураков! Рекс, бэкс, фэкс, фэкс, фэкс.
1: Полейте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
0: зазолотятся где?
1: Зазолотятся где?
0: Ни горы, ни овраги, и ни лес, ни океан без дна и берегов. А поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, рекс, бекс.
3: Вы слушаете детский

0: ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: Погоди!
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух,

Я готов на подлости, но лишь бы потасовки. Хватило бы мне бодрости, но лишь бы потасовки. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

детства не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: еще тут сказки навалились.
1: Да.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнце

Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

Вы слушаете «Детский канал».

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Ах, если бы!
3: Не жизнь была бы песня быть!
2: Ах, если бы!
3: Ах, если бы!

0: слушаете детский канал.
1: Тарам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

0: Вы слушаете детский канал.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. До чего?

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: Вы слушаете детский канал.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: слушаете детский канал.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. Нет. И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо.
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарит.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

так гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой

слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу, очень мне прославиться охота. Только как, ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел.

в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

оленя, хожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за все газеты.

0: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Вы слушаете детский канал.
0: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.

Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: спасали вас, друзья?
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старком разнос, вам экзамен

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнышко горит.

Рыжий, рыжий, как на бане,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Никого нету. Алло, а где же тут кто?

0: не явятся мне прослы.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову.
2: Тунеядец.
3: Ого, это можно.

0: слушаете детский канал.
1: Я из песка построил дом большой.

мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос, ему под

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. Над ураганом

0: Вы слушаете детский канал.
1: Фукс, давайте, поднимайте. Только чур не сгоряча.
2: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: Я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.

0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Ха-ха, дичи ди сера, купе фарланте алла трубато чизо, ха-ха.
2: Ла бене.
0: Отчеству уж право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ух, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: кусочков ребеня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Бои зайдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виной деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: такая сякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая сякая,
1: пространство отца.

0: слушаете детский канал.
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану.
1: Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса,

0: слушаете детский канал.
1: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

пам-пам и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу, скажите.

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба,
2: твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба,
2: твой голос на мамин совсем не похож.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но охренчая слегка.

0: Ягу, кому-то мотороллер заводной.
1: Я так мечтал, что мне подарят удочку. Подарков 100, а дудки ни одной.
2: А мне подарили белку, жука

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны, если вы

0: спросите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Вы слушаете детский канал.
1: В деревне парень был рожден, но день, когда родился он, в календаре.

резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

даже если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Не вернёшь.

нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорью играю. Я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю. Волка и злую лису. Тра-та-та.

0: Ишь, как вы водят, шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус. Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не...

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если

0: болоте нахлебается воды.
1: Это шхуна и в болоте нахлебается воды.
0: Поняли?

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Бим-бом, куда идешь ты дном?

0: yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
2: Вы слушаете детский канал.
3: Отвинта! Летим!

0: тебя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.
1: Вперед!

0: Все голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками
2: очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как добрые руки,
1: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками
2: очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

Тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй, копыта очень стройные
1: и добрая душа.
0: А если вы споете,
2: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
2: да-да,
0: а может, замычите,
2: да-да,

ты на страуса, а может, ты на дворника. Немедленно попал

стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен груз.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вор.

Пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету,

лечу, лечу, лечу, не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не мог умереть Билли, аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: встречался, не женился.
1: Ни за жадность ни разу не влюблялся, не страдал.
2: За конфеты, ни за астры не желал платить пиастры.
1: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

сан-сенита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

глупости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой, противный дурак.

0: дом уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.
1: Весьма дорогие пиявочки.
2: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа – закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа – закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа – закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном...

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: верный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Вы слушаете детский канал.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, уноси готовенького.

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: секрет-то вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Но почему?

и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

белье серы, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

людям помогаем, не тратим время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям.

Помогая, лишь тратит время зря. Ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя.

0: Мама, все, оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Вы слушаете детский канал.
0: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

0: вокруг.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

решено.

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я единственный на востоке. Кубсу в городу, кубсу в городу. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чуровах, чах-бах-чуровах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника.

дрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулим бэк, бэк, бэк, чулим бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалу, шу-фу, бабалу. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Ха-ха-ха.

точно тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете,
1: да-да-да-да-да-да,
2: а может быть, залаете,
1: да-да,
2: а может, замычите,
1: да-да,

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
4: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
5: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
6: Бегать, скакать,
7: кувыркаться
5: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться,

босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день,

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

надо бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, таких, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

замечены не раз. И Захи, Тра, и Кот, про Хвост, но ведь я не так.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мальчик стричься не желает,
2: мальчик с кресла уползает.
1: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала,
2: и мальчишку стричь не стало.
1: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают, их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
3: А волосы растут,
4: а волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Мальчик в платьице гулял,
2: мальчик девочкой устал.
1: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал.
4: А волосы растут, а волосы растут.

весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

гостил я летом у ребят и видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки

острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится!

0: бок. Звук у нас заточен цеп экватор. Апа! А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.
1: Вы слушаете детский

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучат!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучаем!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших

если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: шучу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом у

такое. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

Алекс Сатарагант. Я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горюй.

Дождька шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги, скорей, скорей, скорей. Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почёт. За маленькую пуговку ему большой.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум-королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. О!

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: Делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень.
2: А остальное все дребедень.
0: А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал богим мошенник, мошенники плут.
0: Мошенники плут, почему?
1: Скопил целый путь.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.

из пахучих завитушек, стружек и колечек, мне помощникам под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку.

0: Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
1: Вы слушаете «Детский канал».

0: Справедливым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
2: Как там у тебя поется?
0: Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
2: А как споешь?

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучают, поучают.
1: Поучайте лучше ваших поучат.
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.
3: Вы слушаете детский канал.

0: Шарик!
1: Нет, Шарик!
0: В день рождения! И я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
1: Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост!
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятней, без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на кой вам?

0: и сундуки, и брюха. Но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить

0: Старинные болота меня прекрасно прельщают. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащают. Не упустите вы этот шанс.
1: Давайте будем нести искусство людям.
2: Берут они охотно!
0: Старинные болота!
1: Давайте будем нести искусство людям.

0: до твоего дела. У меня-то нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: На остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, но за свет нет ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Проснулся на травке.
3: Костер, костер, костер.
0: А именно же костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: А ты хотел убежать, успеешь?
0: Нет, нет, нет.
3: Не будем мы
2: спасем. Как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
0: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.

0: свой кокос и ешь бананы, чунга-чанга.
1: Чунга-чанга.
2: Что такое? Ну...

0: праздники. Вот что значит, Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит. Вот что значит Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Ты народ особый, куклы, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Готовы есть печенье каждый день, отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день 100 раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес. Подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас.

не шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: Чувствуешь, нет? Разве не чувствуешь?
1: То будущее уже настало!
2: А птичка поет тепло. О рыбках поет рыболов. А я

санселита, от речонки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: и от глупости, и еще от хвостовства. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой, противный гуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол.
2: А я о пиявках пою. За день

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

помнил, что значит зуб, а что плыть. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

Слушайте детский

мы не сторонники разбоя. На Жадину не нужен нос, ему пока.

0: какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему стрекороба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.

дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Когда вы вернете коня моего, повернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком.

С ней, ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим

Поручите, Буратино, поручите!

0: Девочки радует нас, радует нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час,
0: каждой иголочке радует нас, радует нас.

0: добрый ты, хороший. Приходи к нам на елку, а?
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я тебе говорю сперва, научись.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б молодежь.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья.

0: не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумала, не пойти ли нам в гости. Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро. А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
3: Он страшное слово кричит.

купаться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня

Ha ha ha!

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь?

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день!

0: А смеяться не будете?
1: А как споешь?
0: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я! Что-то не то.
2: Вот тебе и раз.
0: Какой чудесный день, а?

0: Вы слушаете детский канал.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
2: любим бить людей
1: и бить поклюши.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, и не

0: чудес!
1: Море чудес!
0: В стране дураков! Рекс, бэкс, фэкс, фэкс.
1: Поверьте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.

Ани и Невец. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес.

слушаете детский канал.

0: братьев ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадины,
1: ради. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз.

0: Дед Мороз, погоди!
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

0: галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Вы слушаете детский

юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Не

0: хочу! В школе учат, учат! Еще тут сказки навалились!
1: Да!
2: Вы слушаете детский канал.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнце снег.

Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Да у нее что вы, полная чаша, вот оно счастье.

0: тарам-тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па, пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па, пум-пурум-пу-пу-пурум-пум, пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум, пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Вы слушаете детский

очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый.

До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.
2: Вы слушаете детский канал.

0: зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.

0: слушаете «Детский канал».
1: Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
2: В день рождения. И я.
1: И я.
3: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятней, без сомнения.
2: И я того же мнения.
4: Вы слушаете детский канал.
5: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летания.

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Вы слушаете детские

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

0: Вы слушаете детский канал.
1: По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго

порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

светом залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор, все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

что были потеряны дети. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Песенки поют, птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют, птички, птички, песенки поют, гнезда вьют, даже гнезда вьют, гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.

0: Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому. Знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Как положено друзьям, все мы делим пополам. И дождинки, и снежинки пополам, лам-лам.
3: И дождинки, и снежинки пополам, лам-лам.
2: Как положено друзьям, все мы делим пополам.
3: И смешинки, и слезинки пополам, лам-лам.
2: И смешинки, и слезинки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать. Я на

0: спасали вас, друзья?
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам, старпом, разнос, вам экзамен не зачтет.

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит,

Oh, he's very scared!

0: Отца мне прослыть.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.
3: Вы слушаете детский канал.

Мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос.

0: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

Я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том, а я о сём.

0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера. Купе форланте ала труба тучизо.
2: Ладене.
0: Отчистушь, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

морякам плясать привычней на носу или на корме. Все же хочется услышать бурные аплодисменты. Да, с удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Мороз! Жду Дед Мороз! Жду Дед Мороз! Погоди!

передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: что на свете кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак бабушку.

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса, пол

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Ромашке. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

Пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу, скажи.

0: horrible, wasn't it?
1: Вы слушаете детский канал.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: Спросите, мы ответим.
1: Вы слушаете детский канал.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

Ось, Барт, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

0: вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вы слушаете детский

танцевать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю, я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису.

0: Их как выводят, шельмы.
1: И, папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дыму с кровопивцами!

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

0: не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

болоте нахлебается воды. Это шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли?

0: зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года. Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Меня

0: Оу, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

0: всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, Хоргейс.
1: Отвинта! Летим!

0: тебя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.
1: Вперед!

0: не вешай, победим. Все преграды позади, не страшны нам небеса.
1: Чудеса на гаражах.
0: Если ждут нас чудеса.
2: Вы слушаете детский канал.

0: мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками
0: очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Трам, в опилке, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

0: тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал. Идея.

водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вора.

0: встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает.
1: Вы слушаете детский канал.

пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

добежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу-качу.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: не пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

танцелейка, от речонки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие. Весьма

А я о пиявках пою. За денежки ей

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

чистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном...

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: верный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь драки, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

Прокралусь во мраке, плыву как кампала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла. Ох, где?

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Вы слушаете детский

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?
0: Да потому что

но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыча.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Лорды, сэры, перы, знайте чувство меры. Избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь неблизкий.

От похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: вокруг.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

Спускается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, зубки. Не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки.

свете веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему

какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на дураканину.

Не дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Когда вы вернете коня моего, повернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком.

С ней, ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли.

0: Выкрикивает нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час,
0: каждой иголочке радует нос.

0: хороший. Приходи к нам на елку, а?
1: Я тебе говорю сперва, научись, научись.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
3: Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыши.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, эх, по-другому не желаем жить, эх, по-другому.

полных парусам. Как морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя. Правдивый век кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает,

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина. Ха-ха!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пойти нам в гости.
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро? А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага, тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь.
1: Недаром солнце в гости.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
2: Да, детей.
1: Да, детей.

0: страшный костер зажигает.
1: Он страшное слово кричит.
2: Карабас, Карабас, победы сейчас. Победаю сейчас.

Hey, hey, hey.

будем вместе гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь?

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
1: любим бить людей
0: и бить поклушать.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
4: Поле чудес.
3: В стране дураков. Рекс, бэкс, фэкс, фэкс.
1: Хорошенечко
3: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
3: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
3: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
3: зазолотятся где?
2: Зазолотятся где?
3: Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
5: Поле чудес.
3: В стране дураков.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: Мороз, погоди!
1: Вы слушаете детский канал.
2: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

0: чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вы слушаете детский

еще тут в сказке навалились.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Вы слушаете детский

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит,

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, а

0: Пусть эта елочка праздник сейчас, каждой иголочкой радует нас, радует нас.
1: Вы слушаете детский канал.

затылке. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый.